0: Самуил, ты слышишь?
1: А?
0: Похоже, что ночью будет гроза.
1: Да, и это перед самым покосом ячменя. Ничего хорошего я в этом не вижу. Ого. Ты слышишь?
0: Что?
1: Колокольчики. Слышишь? Ну да. Колокольчики.
0: Тише.
2: Мы прокаженные.
0: Да.
2: Прокаженные.
0: Колокольчики прокаженных. Похоже, они собираются остановиться на ночь возле нашей деревни. Откуда дует ветер?
1: С севера.
0: Слава богу. Прокаженные находятся южнее нашей деревни. Если они будут стоять против ветра, ничего страшного. Даже если они подойдут поближе, только не очень близко.
1: Пусть лучше держатся подальше. У нас хватит камней задержать целую армию.
3: Ой, пропустите! Ой, извините меня, пожалуйста.
0: Эй, парнишка, что за спешка такая? Ты можешь так нарваться на прокаженных.
1: Да это же Энан, сын Тагата, прокаженного. Иногда он приносит своему отцу еду.
0: Ой, несчастный мальчик, держись от прокаженных подальше, не приближайся к ним ближе, чем на 5 шагов, иначе ты сам станешь нечистым.
3: Я знаю закон.
1: Ты не сердись, Энан, это ведь перст Божий, указывающий на отца твоего за его грехи.
3: Все так говорят, но я этому не верю. Он не сделал ничего плохого.
1: Тогда почему же он проклят и поражен проказой?
3: Я не знаю. Мне надо идти.
1: Не забудь, Инан, не ближе, чем на 5 шагов. И стой по ветру. Ах, бедный парень. Я слышал, что его отец совсем плох. Ему недолго осталось.
4: Мои самые теплые приветствия всем нашим дорогим радиослушателям. Мы с дядюшкой Беном очень рады, что вы можете быть с нами сегодня. Сегодня вы услышите еще одну очень интересную историю о временах Иисуса.
5: Эта история вызывает у меня особое чувство трепета.
4: Она начинается очень печально. Представьте себе, как себя чувствовал этот мальчик, отец которого был поражен проказой. Во времена Иисуса люди считали, что проказа была проклятием, которую послал на зараженных Бог за их грехи.
5: Ты права, тетушка Кэрол. Участь прокаженных была очень печальной. Им не было позволено приближаться к здоровым людям. Они не могли войти в их дома. В некоторых деревнях их забрасывали камнями. Прокаженные вынуждены были избегать людей и жить в стороне, подальше от их жилищ.
4: Скажи, дядюшка Дэн, а у твоей истории счастливый конец?
5: Подождем, увидим. Давай-ка лучше вернемся к нашему рассказу под названием «Иисус Исцелитель». Из всех болезней, существовавших в библейские времена, проказа была самой страшной. Она была неизлечима и искажала больных так сильно, что даже очень мужественные люди ужасались их виду. Среди иудеев она считалась Божьей карой за грехи, и поэтому являлась как бы символом греха. Прокаженные, эти живые мертвецы, были изгнаны из общества людей и должны были звонить в колокольчики, предупреждая всех приближающихся о своем присутствии. В Евангелии не сказано, как звали прокаженного, о котором пойдет речь в нашем рассказе, мы решили назвать его Тагатом, а сына его Энаном.
6: Нечистые вы, нечистые!
7: Вы прокаженные!
6: Прокаженные!
7: Вы нечистые!
8: Мы можем здесь остановиться. Никто сюда не придет. Уже наступает ночь. Да и гроза приближается.
6: Тут поблизости должны быть где-то пещеры. Мы можем в них спрятаться от непогоды.
9: Ой, я так устал. Я не могу сделать 2-го шага. Я готов лечь прямо здесь и умереть.
8: Умереть, как животное, а? Скажи, Тагат. Ты этого хочешь?
9: Ах, если б была хоть какая-нибудь надежда.
6: Надежда? Ты говоришь, надежда, Тагат? Если бы ты только мог взглянуть на себя со стороны, ты бы не говорил ни о какой надежде.
9: И все-таки, может быть, есть хоть какая-нибудь самая крошечная надежда.
8: А, как же надежда? Одна надежда — это умереть поскорее.
9: А ты знаешь, что во времена пророка Елисея был такой Нейман-сириец? Его исцелили от проказы.
6: Это было 1000 лет тому назад. Сегодня пророков нет.
9: А может, есть. Вы слышали про Иисуса из Назарета?
8: Нет. О, смотри. А? Смотри, Тагат. Не твой ли это сын идет сюда?
9: Да. Это он, мой верный сынок Канаан. Он единственный, кто не боится меня. Он иногда приносит мне еду, когда может. Канаан, сынок! Нет, не подходи ближе. Оставь еду вон на том камне.
10: Хорошо, отец!
9: Что ты мне принес?
10: Несколько свежеиспеченных ячменных лепешек.
9: А?
10: Мама сделала их сегодня утром. А также немного фиников и маслин. У нас не было никакого улова в последнее время. Последние несколько дней море очень сильно штормило. Может быть, в следующий раз?
9: В следующий раз. Будет ли он этот следующий раз? Скажи, сынок, как там мама?
10: Она в порядке, отец.
9: Не подходи ближе. Не подходи, сынок, хотя мне так хочется тебя обнять. Один бы только раз, как я обнимал тебя раньше.
10: Отец, пожалуйста, ну перестань так говорить. Ну сам знаешь, что это
9: сынок, невозможно. Сынок, скажи, слыхал ли ты что-нибудь об Иисусе из Назарета? Мы слышали кое-что, очень неправдоподобные истории про него. Всякие слухи ходят, не знаешь, чему верить.
10: О, Иисус! О нем много ходит слухов. Не так давно он был возле нашего причала и исцелил много людей. Исаак теперь может ходить, знаешь?
9: Исаак? Сын Урия?
10: Да, тот самый.
9: Но он же был калекой с рождения.
10: А Иисус исцелил его. Вчера мы с Исааком собирали грибы и забрались на самую вершину холма.
9: Он может теперь ходить. Это чудо. Среди нас ходит пророк, подобный Елисею. Может, этот Иисус может исцелить и меня?
8: Нет, Тагат. Только не прокаженного. Зачем будет Бог исцелять того, кого он проклял самым страшным проклятием?
9: Мне не станет хуже от того, что я попрошу Иисуса исцелить меня.
6: Да, но как тебе подойти к нему, Тагат? Мы же не можем никому подойти близко. Если бы ты даже как-то сумел, он убежит от тебя от страха.
10: Ну, я побегу домой. Бог в помощь, отец!
9: И тебе, сынок.
8: Давай пошевеливайся, Тагат. Нам надо укрыться от дождя. Эй, Тагат!
9: Я должен как-то подойти к Иисусу.
6: Давай, Тагат, ты промокнешь насквозь.
9: Я должен его увидеть. Он моя единственная надежда. Исаак ходит. Это чудо. Он мой сынок бежит домой. Может быть, в один прекрасный день и я смогу войти в свой дом вместе с ним. О, Господи Боже! Если есть хоть какая-нибудь возможность...
5: После освежающего дождя распустились цветы, и холмы Галиней покрылись разноцветным ковром. Долины наполнились веселым птичьим хороводом. Все вокруг дышало счастьем. Иисус ходил по холмам Галилеи, чтобы поведать людям радостную весть любви Божьей. Он исцелял больных и слепых, калек и глухих. Тогда этот человек, пораженный проказой, искал случая увидеть Иисуса. И вот однажды он увидел, что Иисус спустился с холма и направился к одной маленькой деревне на берегу Галилейского моря. Тогда с большим усилием воли поднялся на ноги и, спотыкаясь, заковылял в ту сторону, куда пошел Иисус.
9: Я должен до него добраться. Я должен... Ох, как заставить мои ноги двигаться быстрее.
5: С каждым шагом надежды его сменялись сомнениями.
9: Со времен пророка Елисея не было ни одного прокаженного, который был бы исцелен. Но этот человек может меня исцелить. Иисус может меня исцелить. Зачем ему исцелять меня? Я совсем не знаменитый человек, каким был Нима. И все-таки, если этот Иисус пророк от Бога, а может, он и на самом деле Мессия, как некоторые говорят, тогда он может меня исцелить. Я его попрошу. Вон он стоит, а вокруг него толпа. А что, если он проклянет меня, как и остальные люди, и начнет бросать в меня камни, чтобы отогнать меня? И все-таки он же исцелил других. Этого со скалеченной рукой, и теперь она у него здоровая. И слепых они теперь могут видеть.
11: Остерегись! Остерегись, смотри, сюда идет прокаженный!
12: Отгоните его!
9: Ой, ой! Они меня увидели. Теперь я не могу остановиться. Я должен поговорить с Иисусом.
11: Пошел отсюда! Ты нечистый!
13: Ты проклят Богом!
11: Не подходи близко, ты заразишь нас своей нечистью!
13: Бегите!
11: Бегите! Он направляется к Иисусу, остановите его! Петр, быстрее!
13: Если хочешь, Яков, то возьми, останови его сам!
11: Эй, ты, не подходи!
9: Вот он, Иисус. Он смотрит на меня. Он меня не боится. И его взгляд такой спокойный, такой кроткий. В нем столько любви. Он мне поможет. Я знаю, что он мне поможет. Господи, если такова твоя воля, ты можешь исцелить меня. И не останется ни малейшего следа моей болезни.
14: Конечно. Я исцелю тебя.
10: Смотрите, учитель протягивает свою руку к прокаженному. Этого делать нельзя, он сам станет нечистым.
14: Я хочу, чтобы ты исцелился. Вот, теперь ты очищен от проказы.
10: Учитель прикоснулся к нему.
15: Смотри, этот прокаженный, он исцелен.
10: Никогда со времен пророка Елисея не был исцелен ни один прокаженный. Хвала Богу!
9: Иисус! Иисус, учитель, скажи мне, что я теперь должен делать? Я буду следовать за тобой всю свою жизнь.
14: Пойди, мой друг, и покажи себя иудейскому священнику. ни с кем не говори по дороге, а возьми с собой дары, какие Моисей повелел исцеленному от проказы принести в дар. Тогда все поверят, что ты действительно исцелен.
9: Я сделаю, как ты сказал, учитель. Спасибо тебе, Иисус.
5: Иисус попросил исцеленного хранить молчание, потому что он знал, что это чудо вызовет недовольство среди священников и правителей, и они начнут препятствовать его миссии. И тем не менее, новость об этом чудесном исцелении прошла по городам и селениям. Толпа вокруг Иисуса начала расти все больше и больше и достигла такого размера, что Иисус теперь был вынужден избегать городов. Но он решил не останавливать свою работу и пойти проповедовать по маленьким поселкам и хуторам. Затем, на какое-то короткое время, Иисус ушел в пустыню, чтобы поразмышлять там в тишине. Вдалеке от толпы он имел возможность молиться в одиночестве.

0: 17 трусишек. Билл ворвался в дом и плюхнулся бездыханный на стул. Он выглядел испуганным. Как раз в этот момент вернулся с работы папа.
1: «Что случилось, Билл?» – тревожно спросил он.
0: «Так, ничего», – ответил Билл.
1: «Нет, что-то случилось», – сказал папа. «Я чувствую это по твоему лицу». «Итак, что же случилось?»
0: «Ну, хорошо, папа», – согласился Билл, нервно ерзая на стуле. «Видишь ли, мы играли на том пустыре возле дома миссис Боллиджер. Ты знаешь, где это? 1/2 км отсюда».
1: «Да, я прекрасно это знаю», – сказал папа. «Когда я был мальчиком, я сам часто играл там».
0: «Так вот, папа, мяч...»
1: – Билли замялся. «Я знаю, что ты собираешься сказать», – промолвил папа. «Мяч угодил в окно миссис Боллиджер».
0: «Да, папа, вот что произошло. Это была случайность. Но как ты узнал об этом?»
1: «Я просто догадался», – сказал папа. «Но признайся, Билл, почему все-таки ты так напуган?»
0: «И совсем я не испуган, папа», – сказал Билл. «Но, знаешь, миссис Боллиджер такая старая придира. Она всегда поднимает такой шум из-за всего этого».
1: «Так, а что вы сделали после того, как окно разбилось?»
0: «Мы убежали».
1: «Убежали?»
0: «Ну, да».
1: «Так, сколько же вас было?»
0: 17.
1: «И ты хочешь сказать мне, что вы все убежали, испугавшись, что какая-то старая женщина может вас отругать?»
0: «Да, папа», –
1: признался Билл, опустив голову. «Так», – сказал папа. «Все, что я думаю по этому поводу, это то, что вы просто 17 трусишек».
0: Биллу это не понравилось, но в душе он знал, что обвинение было заслуженным. Он попытался было защищаться, но папа, миссис Боллиджер, такая старая ворчунья.
1: «Не имеет значения, какая она», – заявил папа. «Если вы разбили ее окно, вы должны были найти мужество, пойти к ней и признаться, что это сделали вы». И предложить возместить ущерб. Ведь это стоило бы не больше, чем по несколько центов с каждого. Кстати, кто ударил по мячу, когда тот угодил в окно?
0: Билл колебался.
1: Начал он. «Ну давай», – требовал папа. «Ведь там не было 17 мячей, и не 17 мальчиков одновременно разбили окно».
0: «Это так, папа».
1: «Так кто же ударил по мячу и угодил в окно?»
0: «Это я»,
1: – сознался Билл, совершенно упав духом. «Я так и думал», – сказал папа. «Только я хотел, чтобы ты сам признался. И теперь не имеет значения, что сделают другие. Но ты должен сейчас же пойти к миссис Боллиджер, извиниться перед ней и спросить, сколько стоит нанесенный ей ущерб».
0: «Я не могу, папа», – закричал Билл, встревоженный не на шутку. «Я просто не могу. Она такая вредная».
1: «Но ты должен», – сурово настаивал отец. «Это единственный правильный выход для тебя». «Более того, мой сын не может быть таким трусом, чтобы не извиниться после того, что он сделал. Так что приведи себя в порядок, и мы пойдем».
0: «Ты хочешь сказать, что собираешься пойти со мной?»
1: «Да, я собираюсь дойти с тобой до калитки, миссис Боллиджер, а затем ты сам пойдешь и поговоришь с ней».
0: «О, нет!»
1: – простонал Билл, вставая со стула и направляясь в ванную, чтобы вымыть руки и причесаться. Вскоре он спустился вниз, где папа ждал его. Они отправились вместе к миссис Боллиджер. Этот поход был не из приятных, по крайней мере, для Билла. Он не был бы, наверное, так напуган, если бы шел на экзамен или даже в тюрьму.
0: «Я действительно должен идти?» – спросил он немного погодя.
1: «Думаю, что да», – ответил папа. «Другого выхода нет, и ты почувствуешь себя намного счастливее после того, как поступишь правильно».
0: Снова воцарилось молчание. Они шли вперед, и Билли мечтал только о том, чтобы им предстояло пройти еще много-много километров, так чтобы папа устал и переменил свое решение. Наконец они завернули за угол и вышли к пустырю, где произошел инцидент. Дом миссис Боллиджер был теперь весь как на виду. Хорошо было видно и разбитое окно.
1: «Вот мы и пришли», – сказал папа. Как только они достигли маленькой белой калитки ухода во владение миссис Боллиджер. «Я подожду здесь, пока ты сходишь в дом и поговоришь с хозяйкой».
0: «Будет лучше, если ты сделаешь это сам. Я буду поблизости, если тебе понадобится моя помощь».
1: Биллу ничего не оставалось делать, как пойти дальше одному. Как только он ступил на тропинку, ему показалось, что глаза миссис Боллинджер неотступно следят за ним, пока он преодолевает этот путь. И все это время он неотступно думал, что она скажет, когда я признаю, что это я разбил окно.
0: Билл позвонил в дверь. Звонок был долгий и громкий, как похоронный звон. Дверь открылась. На пороге стояла миссис Боллинджер. К изумлению Билла она улыбалась. Этого он не ожидал.
1: «Здравствуй», — сказала она дружелюбно. «Чем я могу тебе помочь?»
2: запнулся Билл, весь вспыхнув. «Я, ударил по мячу, который разбил ваше окно сегодня, и я очень извиняюсь».
1: Билл постоял некоторое время в нерешительности, потом отпрянул, будто ожидая взрыва. Но вместо этого он услышал ласковый голос. «Я горжусь тобой, сынок. Мне очень часто разбивали стекла таким образом, но ты первый мальчик, который пришел ко мне и сознался во всем. Ты настоящий джентльмен. Ты, без сомнения, хорошо воспитан. Должно быть, у тебя замечательный отец».
2: «Да», — сказал Билл. «А вон и мой папа. Так получилось, что он пришел со мной».
1: Тут папа вышел на тропинку и подошел к сыну.
2: «У вас прекрасный сын», — сказала миссис Боллинджер. «Я думаю, в общем-то, он самый славный мальчик, какого я когда-либо встречала. Вы знаете, ни один мальчик никогда не приходил ко мне до этого и не сознавался в том, что разбил мое окно».
0: «Миссис Боллинджер», — сказал папа, — «мы хотели бы заплатить за то, чтобы вам вставили новое стекло».
2: «О, нет», — возразила миссис Боллинджер, — «я бы ни за что не позволила вам платить, в то время как другие даже не подумают сделать это».
0: «Я думаю, у меня найдется стекло», — Билл лучезарно улыбался. «Тогда мы с Биллом сами вставим его», — сказал папа.
1: Пока папа и Билл вставляли стекло, миссис Боллинджер дружески беседовала с ними. Потом, попрощавшись с ней, они отправились домой.
0: «Я полагаю», — спросил папа, — «ты не жалеешь о том, что мы пошли к ней?»
2: «Должен признаться, нет», — сказал Билл, — «и она была очень мила.
0: Я бы ни за что не мог себе представить, что миссис Боллинджер может быть такой. Интересно, почему ребята сказали, что она вредная? Она ни капельки не вредная. Невозможно быть более доброй и тактичной».
3: «Иногда ребята говорят такие вещи, потому что они многого в жизни еще просто не понимают», — сказал папа. «Кстати, Билл, ты не чувствуешь себя лучше после того, как поступил правильно, как храбрец?»
2: «О, да», — признался Билл, — «я бы мог допрыгнуть до луны».
4: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
5: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 9 главу, где приводится пророчество ангела Гавриила о 70 седьминах. В прошлый раз мы кратко коснулись самого выражения 70 седьмин и узнали, что это был просто распространенный у израильтян способ обозначения количества предметов. Сочетание 70 седьмин было эквивалентом числа 490, и в данном случае оно обозначало количество лет, в течение которого израильтяне нарушали Божью заповедь о субботнем годе. За это Бог наказал их 70-летним пленом. Во второй книге Паралипоменон, глава 36, стих 21, написано, что «Израильтяне будут в рабстве, доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». То есть израильтянам предстояло находиться в рабстве по одному году за каждый случай неисполнения Божьей заповеди о субботнем годе. Вот так Бог в принудительном порядке настоял на соблюдении заповедей, которые были даны израильскому народу. Однако, после того, как Даниил получил пророчество, которое мы прочитали в 7 и 8 главах, он был вынужден обратиться к Богу в молитве. Даниилу было непонятно, как плен Израиля может окончиться через 70 лет, если по новым предсказаниям людей ожидал долгий период языческой власти. Старые же пророчества предполагали, что по истечении 70-летнего пленения израильский народ должен был вернуться в землю обетованную. К израильтянам должен был прийти обещанный Мессия и установить свое царство, обещанное Давиду. Как же могли сбыться новые видения о великих царствах язычников? Даниилу казалось, что пророчества противоречат друг другу. И вот явившийся Даниилу ангел рассказывает о 70 седьминах, отвечая на два вопроса. Во-первых, из его пророчества выясняется, что царство Израиля наступит еще не скоро. До установления в Израиле царства Божьего действительно должно пройти 70 седьмин. Однако эта эпоха будет переплетаться с временами язычников. В 24 стихе 9 главы мы читаем, как ангел говорит Даниилу. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Слово, которое переводится здесь как «определены», на самом деле значит «отрезаны». То есть 70 седьмин, отведенных для израильского плена, будут как бы разрезаны на части, и в промежуток между этими частями войдет период, известный нам как «времена язычников». Кроме того, из пророчества выясняется, что 70 седьмин, отведенных для израильского народа, и времена язычников завершатся одновременно, а вместе со вторым пришествием Христа. Важно понимать это, чтобы правильно толковать данное пророчество из книги Даниила. Автор говорит, что 70 седьмин имеют отношение к народу твоему, то есть к народу Даниила. И здесь он явно имеет в виду Израиль. Кроме того, 70 седьмин касаются святого города Иерусалима. И как записано в прочитанном только что стихе, за эти 70 седьмин, то есть за 490 лет, случится 6 событий. Давайте посмотрим, что же должно произойти. Во-первых, ангел говорит, что за эти годы было покрыто преступление.
Причем по контексту видно, что он имеет в виду преступления Израиля. Каким образом были покрыты преступления народа Божьего? Голгофская жертва Христа могла бы стать искуплением грехов для этого народа. Но израильский народ не принял искупление во Христе. И сегодня благая весть об искуплении человечества разносится по всему языческому миру до краев земли. Но израильтяне по-прежнему отвергают своего Мессию. А это значит, что слова ангела о покрытии грехов израильского народа еще только ожидают своего исполнения. Из последующего повествования Даниила будет ясно, что 69 седьмин из отведенных седьмин уже прошли, и что израильтянам осталось ждать до установления царства и до пришествия Мессии всего одну седьмину. И в эту последнюю седьмину, как написано у пророка Захарии в 12 главе стих 10, «Бог изольет на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и умиления». А в первом стихе 13 главы Захарии говорится: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Вот какие славные времена ожидают израильтян. Их преступление будет покрыто, и Бог изольет на них дух благодати и умиления. Но пока ничего подобного с израильским народом не произошло. Чтобы это понять, достаточно просто посмотреть на сегодняшний Израиль. А вот второе событие, о котором говорит ангел. «Будут запечатаны грехи Израиля». Это произойдет в момент второго пришествия Христа. И сейчас израильтяне такие же грешники, как все остальные народы. Израильтяне грешны все вместе и каждый в отдельности. Они совершают ошибки, как и все мы, но Бог собирается положить этому конец. В-третьих, ангел говорит, что будут заглажены беззакония Израиля. В период 70 седьмин Бог послал нам искупление через смерть и воскресение Христа, спасительная жертва которого распространяется как на иудеев, так и на язычников. В-четвертых, за 70 седьмин будет приведена правда вечная. Эти слова относятся к возвращению Христа и окончанию 490 лет, когда будет учреждено царство. В-пятых, будут запечатаны видение и пророк. Это значит, что все сказанное исполнится, как и все остальные пророчества Писания. В-шестых, будет помазан святый святых. Здесь ангел имеет в виду помазание в храме тысячелетнего царства, о котором писал Иезекииль в главах 41 по 46. А теперь давайте прочтем пророчество о 70 седьминах дальше. Послушайте стихи с 25 по 27. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения. И до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. Для того, чтобы правильно понять данное пророчество, надо точно знать, откуда начинается период в 490 лет. Речь здесь идет о временах язычников, поэтому начало периода должно быть связано с определенной исторической датой, относящейся к этим временам.
Конечно же, разные ученые предлагали рассмотреть разные отправные точки. Указ Кира, указ Дария, указ Артаксеркса на 7-м году его правления, указ Артаксеркса на 20-м году правления. Все это соответствует требованиям 25-го стиха. Но в данном тексте упоминается конкретное событие — повеление восстановить Иерусалим. И мы точно знаем, что такое повеление вышло в месяце Нисане 445 года до Рождества Христа. Значит, именно эта дата и станет для нас отправной точкой. Итак, одна седьмина в данном случае равна 7 годам, а 70 седьмин — это 490 лет. И в прочитанном тексте мы видим, как эти 70 седьмин делятся на три периода. 7 седьмин, 62 седьмины и 1 седьмина. Первые 7 седьмин, или 49 лет, приводят нас к 397 году до Рождества Христова. Это время написания книги пророка Малахии, последней книги Ветхого Завета. Окончание следующего периода, 62 седьмин, приходится на время первого пришествия Мессии. Чтобы вычислить их с достаточной точностью, необходимо опираться на иудейский календарь, в котором длина каждого года составляла 360 дней. Если отсчитать ровно 69 седьмин, или 483 года по 360 дней, от первого Нисана 445 года до Рождества Христова, когда вышел приказ о восстановлении Иерусалима, то мы получим 10 Нисана 32 года. То есть тот самый день, когда Иисус вошел в Иерусалим как царь и в первый раз публично выступил как Мессия. Эти два момента разделяют 173 880 дней, или ровно 69 седьмин. А ровно через 69 седьмин, то есть через 483 года после приказа о восстановлении Иерусалима, течение 70 седьмин прекращается. И в промежутке между 69-й и 70-й седьминой происходят два события, имеющие важнейшее значение для всей человеческой истории. Во-первых, Христос был предан смерти и воскрес. Его распяли, и через свою жертву на кресте Он принес нам спасение и благую весть об ожидающем нас воскресении из мертвых. Вот в чем заключается великая тайна и истина благой вести. Послушайте далее, что написано в 21 стихе 16 главы Евангелия от Матфея. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». А причину, по которой это должно было произойти, приводит нам апостол Иоанн в 15 стихе 3 главы своего Евангелия. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А второе важное событие, происшедшее между 69-й и 70-й седьминой, это разрушение Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христовом римским императором Титом. Что касается последней, 70-й седьмины, то этот семилетний период отнесен к будущему, и хронологически он не связан с предыдущими 69 седьминами. Мы не знаем, как долго будет длиться разрыв между окончанием 69-й седьмины и началом последней, 70-й седьмины. А в новозаветных писаниях этот период называется временем благодати Христовой.
И, как пишут апостол Павел в 3 главе послания к Ефесянам, и апостол Петр в 1 главе своего первого послания, ветхозаветные пророки об этом разрыве ничего не знали. 70-я седьмина носит явно выраженный эсхатологический характер, то есть она относится к последним временам нынешнего мироустройства. Это будет время, когда придет новый вождь, который называется небольшим рогом в 7 главе Даниила и зверем в 13 главе Откровения. Этот зверь заключит завет с Израилем после того, как Церковь Христова будет восхищена от земли. Израильтяне примут этого зверя за обещанного им Мессию, но потом, в середине седьмины, он разрушит свое слово, поместив в храме мерзкий образ. И тогда наступит мерзость запустения, о которой предупреждал Христос. Поначалу израильтяне подумают, что у них наступает эпоха обетованного Богом тысячелетнего царства Мессии. Но на самом деле их будет ожидать великая скорбь. И только пришествие Христа на землю завершит, наконец, этот печальный период. Друзья мои, мы с вами живем в эпоху благодати. И 70-я седьмина Даниила, или период великой скорби, как назвал это время Иисус Христос, еще впереди. Но давайте не будем обольщаться и надеяться на то, что грозы будущего времени нас минуют. Бог в своем пожелании всего благого для нас совершенно серьезно предлагает нам спасение. И Он хочет, чтобы мы столь же серьезно отнеслись к Его предложению. А потому, подводя итог чтению пророчества Даниила о 70 седьминах, я предлагаю вам не дожидаться того времени, когда начнется 70-я седьмина и землю постигнет великая скорбь. Вы можете принять Божье спасение уже сейчас и уже сейчас пожать в своей жизни плоды Божьей благодати. За оставшееся у нас сегодня время я хочу в общих чертах рассказать вам о том, что ждет нас в последующих главах книги пророка Даниила. Последние три главы его книги содержат описание одного видения, которое касается непосредственного будущего народа израильского, а также последних времен. В частности, там рассказывается об историческом небольшом роге и о небольшом роге последних времен. Некоторые толкователи считают это видение величайшим из видений Даниила. Да, оно и в самом деле уникально, поскольку явно отличается от видений, приведенных в остальных главах книги. Это видение дополняет предыдущие видения разнообразными деталями. Во времена Даниила оно было пророческим, а сейчас уже сбылось и принадлежит истории. Но отчасти оно остается пророческим и теперь, потому что имеет отношение к последним временам. При анализе пророческих повествований не всегда бывает ясно, что сбылось, а что нет. Один и тот же образ может указывать как на близкое историческое событие, так и на события далекого будущего. Причем события, относящиеся к непосредственному будущему, нередко помогают нам раскрыть смысл и содержание событий эсхатологических. Например, исторический образ Антиоха Эпифана помогает нам понять, каким будет Антихрист. Ключ к пониманию последних трех глав книги Даниила – объяснение, которое дает пророку ангел в 14 стихе 10 главы. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к последним дням». Иначе говоря, все это сбудется еще не скоро и относится к народу Даниила, то есть к Израилю. И я снова и снова предлагаю вам, друзья мои, быть внимательными при изучении этого пророчества и помнить, Церковь Христова тут ни при чем. Ведь ангел совершенно ясно говорит, что его пророчество касается только израильского народа.
Последние главы книги Даниила представляют собой довольно своеобразный раздел. Вам он может показаться странным, ведь Даниил приподнимает здесь завесу над духовным миром так, что мы обретаем способность видеть невидимое. Но это делается не для того, чтобы удовлетворить наше праздное любопытство. Напротив, это зрелище производит благотворное влияние на кроткого верующего. И именно такое влияние оно произвело на Даниила. Верующий попадает в мир духов и видит ангелов, добрых и злых, падших и святых. Из этого пророчества мы сможем кое-что понять о царстве сатаны, в котором мы живем сегодня. В последнее время о сатане и о его власти много говорят и пишут. Досужие мечтатели берут какой-нибудь частный факт и строят вокруг него множество домыслов. Их рассуждения, как правило, не имеют никакого отношения к действительности. Тогда как нам, на основании книги пророка Даниила, представляется уникальная возможность узнать, что говорит о царстве сатаны Библия. Очевидно, ангелы обладают свободой воли, и потому некоторые из них предпочли последовать за сатаной в его бунте против Бога. Некоторые ангелы стали демонами или бесами, и о них часто упоминают Евангелие. Ангелы разделены на разные ранги и чины, они занимают разное положение и обладают разными силами и способностями.

находящиеся в нем. Из Писания мы знаем, что Бог сотворил престолы, то есть высших ангелов, таких как Михаил и Гавриил. Кроме того, Бог сотворил господство, то есть херувимов и серафимов. На небе существуют также начальства или командиры ангельской армии. А кроме того, там есть так называемые власти или ангелы-хранители. Вот с каким огромным, интересным и в то же время опасным миром знакомит нас видение из последних глав книги пророка Даниила. И мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на наших следующих беседах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.